0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас.
1: Овен.
0: Если ты одинок, в этот день ты рискуешь столкнуться со взглядом, который за секунду перевернет твой привычный мир.
1: Телец.
0: Позволь себе чашку хорошего кофе или чая в тишине. Именно в этот момент к тебе придет та самая гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Самое время заняться развитием своего эстетического интеллекта.
1: Рак.
0: Сегодня уютный плед и книга – это не роскошь, а необходимость.
1: Лев.
0: Тебе следует помнить о том, что великие дела начинаются с уверенного «я могу».
1: Дева.
0: Выдохни и позволь всему идти своим чередом.
1: Весы.
0: Твой день пройдет под знаком приятного выбора, когда обе чаши весов наполнены исключительно перспективными возможностями.
1: Скорпион.
0: Избегай соблазна уколоть кого-то словом, даже если человек этого заслуживает. Помни о великодушии.
1: Стрелец.
0: Если есть возможность съездить куда-то, поезжай. Новые места дадут тебе новые смыслы.
1: Козерог.
0: А тебе стоит решиться на серьезный шаг или откровенный разговор.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила поддержат любые твои идеи, только если ты подкрепишь их фактами.
1: Рыбы.
0: А тебе звезды советуют довериться внутреннему голосу, особенно если он говорит «подожди» или «не спеши». Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: и FM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM! Меня зовут Лиза, я из Калининграда. Ваша станция – мой личный саундтрек. Любимые треки идеально ложатся на любой момент дня, а ведущие будто знают, что именно сейчас хочется услышать. С PFM даже рутинные дела становятся интереснее, а настроение лучше. Передаю привет всей команде. Спасибо, что делаете каждый день чуточку счастливее.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Порой, не получая того, что хотели, мы получаем больше. Житель Норильска не дождался своей онлайн-покупки и остался в плюсе. Мужчина приобрел в интернете автомойку. Договор купли-продажи есть. Товар стоимостью 39 990 рублей оплачен. Автомойку обещали доставить в течение недели, чего не случилось. Когда житель Норильска потребовал вернуть деньги, продавец исчез. Мужчина обратился в Роспотребнадзор, составили иск, и в итоге суд оказался на стороне покупателя. Взыскал с продавца не только стоимость товара, но и штраф в размере более 30 тысяч рублей, неустойку 10 с лишним тысяч и еще 10 тысяч рублей за моральный вред. Ранее я рассказывала, что жительница Калининграда не смогла улететь в отпуск из-за опечатки в загранпаспорте. В графе отчества вместо Сергеевна появилась некая Серегеевна. Это заметили во время прохождения погранконтроля. В выезде отказали, загранпаспорт забрали. Женщина обратилась в суд, указав, что купила тур в Египет на двоих. Поездка на 10 дней с несовершеннолетним сыном обошлась маме в 198 281 рубль. Но вылететь на отдых не удалось. Отсюда убытки и моральный вред. В итоге, решением Центрального районного суда с МВД в пользу путешественницы взыскан ущерб в размере полной стоимости тура, плюс компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг и госпошлины. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас.
1: Овен.
0: Если ты одинок, в этот день ты рискуешь столкнуться со взглядом, который за секунду перевернет твой привычный мир.
1: Телец.
0: Позволь себе чашку хорошего кофе или чая в тишине. Именно в этот момент к тебе придет та самая гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Самое время заняться развитием своего эстетического интеллекта.
1: Рак.
0: Сегодня уютный плед и книга – это не роскошь, а необходимость.
1: Лев.
0: Тебе следует помнить о том, что великие дела начинаются с уверенного «я могу».
1: Дева.
0: Выдохни и позволь всему идти своим чередом.
1: Весы.
0: Твой день пройдет под знаком приятного выбора, когда обе чаши весов наполнены исключительно перспективными возможностями.
1: Скорпион.
0: Избегай соблазна уколоть кого-то словом, даже если человек этого заслуживает. Помни о великодушии.
1: Стрелец.
0: Если есть возможность съездить куда-то, поезжай. Новые места дадут тебе новые смыслы.
1: Козерог.
0: А тебе стоит решиться на серьезный шаг или откровенный разговор.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила поддержат любые твои идеи, только если ты подкрепишь их фактами.
1: Рыбы.
0: А тебе звезды советуют довериться внутреннему голосу, особенно если он говорит «подожди» или «не спеши». Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
8: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Недаром мы называем свет холодным или теплым. Группа ученых пришла к выводу, что искусственный свет может оказывать как охлаждающий эффект, так и наоборот. Попробуем разобраться. Группа исследователей из США изучила влияние искусственного света на субъективные тепловые реакции человека. Научный эксперимент показал, белый свет с повышенной долей синего спектра оказывал охлаждающий эффект, а свет с преобладанием красного спектра вызывал ощущение тепла. По словам ученых, результаты их эксперимента служат прямым доказательством того, что характеристики искусственного освещения влияют на восприятие температуры и поведенческую реакцию человека. Таким образом, исследователи предлагают рассмотреть совместную работу освещения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Благодаря человеческому фактору это может способствовать более экологичной эксплуатации зданий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
3: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами «Интернациональная 15». Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас.
1: Овен.
0: Если ты одинок, в этот день ты рискуешь столкнуться со взглядом, который за секунду перевернет твой привычный мир.
1: Телец.
0: Позволь себе чашку хорошего кофе или чая в тишине. Именно в этот момент к тебе придет та самая гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Самое время заняться развитием своего эстетического интеллекта.
1: Рак.
0: Сегодня уютный плед и книга – это не роскошь, а необходимость.
1: Лев.
0: Тебе следует помнить о том, что великие дела начинаются с уверенного «я могу».
1: Дева.
0: Выдохни и позволь всему идти своим чередом.
1: Весы.
0: Твой день пройдет под знаком приятного выбора, когда обе чаши весов наполнены исключительно перспективными возможностями.
1: Скорпион.
0: Избегай соблазна уколоть кого-то словом, даже если человек этого заслуживает. Помни о великодушии.
1: Стрелец.
0: Если есть возможность съездить куда-то, поезжай. Новые места дадут тебе новые смыслы.
1: Козерог.
0: А тебе стоит решиться на серьезный шаг или откровенный разговор.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила поддержат любые твои идеи, только если ты подкрепишь их фактами.
1: Рыбы.
0: А тебе звезды советуют довериться внутреннему голосу, особенно если он говорит «подожди» или «не спеши». Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: мне.
1: Ты слушаешь радио
2: PFM.
1: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: На радио PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Агент, задание – найти 100% оригинальное масло.
4: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
5: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама.
8: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM! Хочу передать привет из Бийска и всем своим друзьям и родным. Но мне другие радио не нравятся от слова совсем. Только ваше. У вас

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот четверг? Разберемся прямо сейчас.
1: Овен.
0: Если ты одинок, в этот день ты рискуешь столкнуться со взглядом, который за секунду перевернет твой привычный мир.
1: Телец.
0: Позволь себе чашку хорошего кофе или чая в тишине. Именно в этот момент к тебе придет та самая гениальная идея.
1: Близнецы.
0: Самое время заняться развитием своего эстетического интеллекта.
1: Рак.
0: Сегодня уютный плед и книга – это не роскошь, а необходимость.
1: Лев.
0: Тебе следует помнить о том, что великие дела начинаются с уверенного «я могу».
1: Дева.
0: Выдохни и позволь всему идти своим чередом.
1: Весы.
0: Твой день пройдет под знаком приятного выбора, когда обе чаши весов наполнены исключительно перспективными возможностями.
1: Скорпион.
0: Избегай соблазна уколоть кого-то словом, даже если человек этого заслуживает. Помни о великодушии.
1: Стрелец.
0: Если есть возможность съездить куда-то, поезжай. Новые места дадут тебе новые смыслы.
1: Козерог.
0: А тебе стоит решиться на серьезный шаг или откровенный разговор.
1: Водолей.
0: Сегодня небесные светила поддержат любые твои идеи, только если ты подкрепишь их фактами.
1: Рыбы.
0: А тебе звезды советуют довериться внутреннему голосу, особенно если он говорит «подожди» или «не спеши». Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
0: На

0: рекламы на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вопросы, которые волнуют науку. Группа исследователей из Австралии заметила, что не всегда котикам нравится сниматься в роликах с котиками. Подробности в ближайшие пару минут. Ученые из Австралии не отрицают, игровое взаимодействие человека и кошки может способствовать улучшению благополучия животного и укреплению эмоциональной связи между питомцем и хозяином. Но это возможно лишь при условии, что все участники согласны на такое игровое взаимодействие. Иначе безобидная игра может привести к стрессу и потенциальным травмам. Стресс, как я понимаю, у животного, потенциальные травмы у человека. Австралийские ученые заметили, что нередко на опубликованных в интернете видеороликах с котиками главные герои испытывают явный дискомфорт. У ученых это вызывает вопросы о том, как зрители и авторы таких видео воспринимают нежелание кошки участвовать в игре. Исследователи считают важным научить людей распознавать и, главное, уважать сигналы недовольства кошек и учитывать их предпочтения. Больше новостей из мира науки и не только в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова на
1: ТСМ. Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Думаю, все мы слышали в детстве от родителей фразу типа «Ну что ты напялил на себя все шиворот на выворот?» Мы сразу понимали, что что-то тут не так, и шли переодеваться. А я вот сейчас задумался. Да что это за на выворот такой? Давай разбираться. Есть такая основная версия происхождения фразеологизма. На Руси шиворотом называли боярский воротник. Шив с древнерусского переводится как «шея». Этот воротник был отличительным предметом одежды у знати. Во времена Ивана Грозного провинившегося боярина сажали на старую больную лошадь спиной вперед. Наряд на представителя высшего общества при этом надевали наизнанку, после чего катали по городу под свист и улюлюканье уличной толпы. Насколько такая поездка была безопасной, мне судить трудно, но удовольствие она явно приносила немного. Ну а слово «на выворот» в переводе на наш современный означает «наоборот», «наизнанку». Вот и получается «шиворот» на выворот. Удивительно, как по прошествии столетий мы используем выражения, происхождение которых даже не всегда догадываемся.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Порой, не получая того, что хотели, мы получаем больше. Житель Норильска не дождался своей онлайн-покупки и остался в плюсе. Мужчина приобрел в интернете автомойку. Договор купли-продажи есть. Товар стоимостью 39 990 рублей оплачен. Автомойку обещали доставить в течение недели, чего не случилось. Когда житель Норильска потребовал вернуть деньги, продавец исчез. Мужчина обратился в Роспотребнадзор, составили иск, и в итоге суд оказался на стороне покупателя. Взыскал с продавца не только стоимость товара, но и штраф в размере более 30 тысяч рублей, неустойку 10 с лишним тысяч и еще 10 тысяч рублей за моральный вред. Ранее я рассказывала, что жительница Калининграда не смогла улететь в отпуск из-за опечатки в загранпаспорте. В графе «Отчество» вместо «Сергеевна» появилась некая «Серегеевна». Это заметили во время прохождения погранконтроля. В выезде отказали, загранпаспорт забрали. Женщина обратилась в суд, указав, что купила тур в Египет на двоих. Поездка на 10 дней с несовершеннолетним сыном обошлась маме в 198 281 рубль. Но вылететь на отдых не удалось. Отсюда убытки и моральный вред. В итоге, решением Центрального районного суда с МВД в пользу путешественницы взыскан ущерб в размере полной стоимости тура, плюс компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг и госпошлины. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
3: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
2: Ой!
4: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
6: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Недаром мы называем свет холодным или теплым. Группа ученых пришла к выводу, что искусственный свет может оказывать как охлаждающий эффект, так и наоборот. Попробуем разобраться. Группа исследователей из США изучила влияние искусственного света на субъективные тепловые реакции человека. Научный эксперимент показал, белый свет с повышенной долей синего спектра оказывал охлаждающий эффект, а свет с преобладанием красного спектра вызывал ощущение тепла. По словам ученых, результаты их эксперимента служат прямым доказательством того, что характеристики искусственного освещения влияют на восприятие температуры и поведенческую реакцию человека. Таким образом, исследователи предлагают рассмотреть совместную работу освещения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Благодаря человеческому фактору это может способствовать более экологичной эксплуатации зданий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
6: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644 99 и 1.
7: 644 99 и 1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. В первой половине 18 века русский язык опекали отдельные выдающиеся личности, в том числе Михаил Ломоносов. Чуть позже это стало задачей государственной важности. Словом, защита русского языка от избытка иностранных слов и понятий – самый настоящий тренд той эпохи. Можно сказать, что пиком деятельности Ломоносова в этом направлении стало издание в 1757 году «Российской грамматики». Это первый научный труд, систематизировавший правила русского языка. Спустя 26 лет Екатерина II и ее подруга, княгиня Екатерина Дашкова, создали Академию Российскую. Не путать с Российской Академией Наук. Это учреждение появилось гораздо позже. Так вот, Академия Российская. По одной из версий, дело было так. Во время прогулки двух подруг по саду, княгиня Дашкова поинтересовалась у императрицы, почему государыня, способная ценить достоинство, красоту и богатство русского языка, никогда не думала об основании Российской Академии. Нужны только правила и хороший словарь, чтобы поставить наш язык в независимое положение от иностранных слов и выражений. Уверяла княгиня Дашкова, считая иностранные слова не имеющими ни энергии, ни силы, свойственных нашему слову. Екатерина II удивилась, почему ей самой раньше в голову не приходила эта идея. И тут же повелела очистить русский язык, а ответственной назначила подругу. Княгиня Дашкова стала первым председателем Академии. Уже через полтора месяца после учреждения Академии была предложена новая буква русского языка – «Ё». И началась работа над созданием словаря Академии Российской. 11 лет, 6 томов и 43 257 слов. Уже в наше время, в 2000-х, Московский гуманитарный институт имени Екатерины Дашковой и Российская Академия Наук осуществили проект по переизданию первого толкового словаря русского.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Всем привет, я Дима из Домодедово. Всем хорошего настроения, слушайте PFM, ведь здесь очень хорошая музыка.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 499.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Финский моряк сам построил яхту на солнечных батареях и уже преодолел более 5000 километров. Сколько времени понадобилось для создания такой яхты и куда направляется финн, сейчас расскажу. Молодой финский инженер строил 11-метровую яхту в своем сарае и потратил на это примерно 200 дней и 30 тысяч долларов. Он установил солнечные панели на крыше яхты, внутри жилое помещение со всем необходимым – электрической плитой, небольшим холодильником и так далее. Благодаря солнечным батареям эта метеозависимая яхта разгоняется на все 13 км в час при ярком солнечном свете. Также инженер добавил вспомогательный парус, чтобы в том числе, конечно, была возможность экономить заряд солнечных батарей. Из Финляндии инженер отправился на Ибицу, через Швецию, Данию, Германию и Францию. А потом пересек Гибралтар и продолжил свой путь по Атлантическому океану. Мужчины верят, солнечная энергия – это будущее настоящей свободы. Пожалуй, процитирую. «Чтобы жить свободно, не нужны миллионы, нужны лишь солнечный свет и решимость». Больше истории новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: от турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Удивительно, но многие полезные и не очень вещи, которыми мы пользуемся, были придуманы совершенно случайно. Венгрия, 1974 год. Профессор Эрнио Рубик во время своей лекции пытался на пальцах объяснить студентам основы теории групп в алгебре. Получилось не очень. По возвращению домой мужчина решил создать наглядную модель для своих учеников. Эрнио так понравилось собственное изобретение, что он решил запатентовать его. Массово волшебный кубик, это первое название головоломки, начали выпускать в 77 году. Уже в 80-х кубик Рубика стал культовым. Появилось целое течение – спид-кубинг, сборка головоломки на скорость. Мировой рекорд составляет всего 3 секунды. Кстати, у самого Рубика на то, чтобы в первый раз собрать свое же изобретение, ушло несколько месяцев. Первый заменитель сахара был изобретен в 1879 году. Спасибо за это надо сказать Константину Фальбергу, немецкому химику русского происхождения. Мужчина во время обеда, откусив кусок хлеба, почувствовал сладковатый привкус. Ученый провел расследование и обнаружил, что не помыл руки перед едой. На пальцах у него остался сульфамид бензойной кислоты, с которым он работал до обеда. Химик вернулся в лабораторию, где синтезировал вещество, получившее название сахарин. История классная, но руки перед едой все равно надо мыть. И на закуску. Картофельные чипсы. Это блюдо считается одним из самых вредных, когда-либо придуманных человечеством. И одним из самых популярных, если смотреть статистику по продажам продуктов в супермаркетах. В 1853 году в один из нью-йоркских ресторанов зашел очень привередливый клиент. Своим поведением он довел весь персонал заведения. Последней каплей стала жалоба на то, что врагу слишком толсто нарезали картофель. Шеф-повар Джордж Крам решил развить конфликт. Предложил переделать блюдо и порезал картошку так тонко, как только мог. На его удивление, избалованный клиент остался в восторге и щедро насыпал комплиментов вместе с чаевыми. Через год Крам открыл свой ресторан, где чипсы подавали гостям в качестве комплимента. Случайности бывают не случайны. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: У меня изо дня в дня вот такие боли. Если не

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами. Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра. 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Ты слушаешь
1: Пи-ФМ.
0: Пи-ФМ.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа мной, но я буквы с порванных страниц. Ты очень пристал.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вопросы, которые волнуют науку. Группа исследователей из Австралии заметила, что не всегда котикам нравится сниматься в роликах с котиками. Подробности в ближайшие пару минут. Ученые из Австралии не отрицают, игровое взаимодействие человека и кошки может способствовать улучшению благополучия животного и укреплению эмоциональной связи между питомцем и хозяином. Но это возможно лишь при условии, что все участники согласны на такое игровое взаимодействие. Иначе безобидная игра может привести к стрессу и потенциальным травмам. Стресс, как я понимаю, у животного, потенциальные травмы у человека. Австралийские ученые заметили, что нередко на опубликованных в интернете видеороликах с котиками главные герои испытывают явный дискомфорт. У ученых это вызывает вопросы о том, как зрители и авторы таких видео воспринимают нежелание кошки участвовать в игре. Исследователи считают важным научить людей распознавать и, главное, уважать сигналы недовольства кошек и учитывать их предпочтения. Больше новостей из мира науки и не только в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Не то чтобы меня это сильно задело, но пожаловаться хочу. Лёля Бубнова как-то сказала, что я душный. В честь чего вообще так можно назвать человека? Узнать наверняка, как появилось это слово, довольно сложно, но исследователи современного русского языка считают, что его активно начали использовать на просторах Рунета примерно в 2010 году. Так называли людей, с которыми тяжело вести переписку. Человек, который вроде бы ничего откровенно плохого не делает, но напрягает своим занудством, медлительностью, мелочностью и исходящей от себя скукой. А кто-то и вовсе считает, что душный человек невыносим так же, как душная погода. В общем, ты можешь быть настоящим профессионалом в своем деле, обладать чувством юмора и харизмой. Но если по какой-то причине окружающим людям с тобой сложно общаться, тебя назовут душным. А еще душным может быть не только человек, но и разговор. Да и вообще все, что создает какой-то дискомфорт. Со временем от этого прилагательного образовались и другие части речи. Существительное «душнило» и глагол «душнить».
0: Сила слова.
1: В общем, если кто-то на форуме выкладывает под твоим сообщением комментарий с изображением открывающейся форточки, знай, ты явно делаешь что-то не так. И повторюсь, меня не задело, но, может, это Лёля душнила? Проверь сам. Слушай ее в эфире PFM каждый час ровно в 33 минуты. С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечеринская, 48. Звоните 45-55-55.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. На связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик. Посылаю тебе воздушный поцелуй. Крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Порой, не получая того, что хотели, мы получаем больше. Житель Норильска не дождался своей онлайн-покупки и остался в плюсе. Мужчина приобрел в интернете автомойку. Договор купли-продажи есть. Товар стоимостью 39 990 рублей оплачен. Автомойку обещали доставить в течение недели, чего не случилось. Когда житель Норильска потребовал вернуть деньги, продавец исчез. Мужчина обратился в Роспотребнадзор, составили иск, и в итоге суд оказался на стороне покупателя. Взыскал с продавца не только стоимость товара, но и штраф в размере более 30 тысяч рублей, неустойку 10 с лишним тысяч и еще 10 тысяч рублей за моральный вред. Ранее я рассказывала, что жительница Калининграда не смогла улететь в отпуск из-за опечатки в загранпаспорте. В графе отчества вместо Сергеевна появилась некая Серегеевна. Это заметили во время прохождения погранконтроля. В выезде отказали, загранпаспорт забрали. Женщина обратилась в суд, указав, что купила тур в Египет на двоих. Поездка на 10 дней с несовершеннолетним сыном обошлась маме в 198 281 рубль. Но вылететь на отдых не удалось. Отсюда убытки и моральный вред. В итоге, решением Центрального районного суда с МВД в пользу путешественницы взыскан ущерб в размере полной стоимости тура, плюс компенсация морального вреда, расходы на оплату услуг и госпошлины. Пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик. Специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Недаром мы называем свет холодным или теплым. Группа ученых пришла к выводу, что искусственный свет может оказывать как охлаждающий эффект, так и наоборот. Попробуем разобраться. Группа исследователей из США изучила влияние искусственного света на субъективные тепловые реакции человека. Научный эксперимент показал, белый свет с повышенной долей синего спектра оказывал охлаждающий эффект, а свет с преобладанием красного спектра вызывал ощущение тепла. По словам ученых, результаты их эксперимента служат прямым доказательством того, что характеристики искусственного освещения влияют на восприятие температуры и поведенческую реакцию человека. Таким образом, исследователи предлагают рассмотреть совместную работу освещения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Благодаря человеческому фактору это может способствовать более экологичной эксплуатации зданий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. В 2018 году на одной из центральных площадей итальянского города Соренто торжественно открыли памятник Максиму Горькому. Увековечить память о русском писателе там решили не случайно. Горький 9 лет прожил в Соренто. Считается, что итальянский период – один из самых плодотворных в творчестве писателя. 26 октября 1906 года пароход с Горьким на борту причалил у Неаполя. Встречали его журналисты. Много журналистов. Один из них на русском произнес: «Приветствие от имени неаполитанцев великому писателю Максиму Горькому». Дело в том, что Горький был без преувеличения одним из самых влиятельных писателей своего времени. В той же Италии молодежь зачитывалась его произведениями, его творчество изучали в Римском университете. А Горький, между прочим, писал только на русском. После приезда Горького итальянские газеты трубили о визите живой легенды. На улицах собирались поклонники, жаждущие автографа. Горький приезжал в Италию не единожды. В общей сложности он прожил там более 15 лет и регулярно принимал гостей, поклонников, творческую интеллигенцию и видных общественных деятелей. Многие приезжали с родины. Горький выписывал газеты из России, но печатной информации о доме ему было мало. Хотел слышать из первых уст. Практически весь свой доход он тратил на прием гостей и передавая деньги на родину. Сам писатель жил, мягко говоря, скромно, а по-другому и не хотел. Ежегодно 18 июня в Соренто проводят День Максима Горького. В Неаполе работает итальянская ассоциация имени русского писателя. Ее деятельность направлена на популяризацию русской культуры, истории и языка среди местного населения. Именно Италия поддержала инициативу внесения юбилея Максима Горького в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Но и это еще не все. Ежегодно итальянским и российским писателям и переводчикам на острове Капри вручается премия имени Горького. По некоторым оценкам, сейчас многие итальянские школьники изучают русский и планируют продолжать в вузах. В России уверены, Италия остается одной из европейских стран, где имеется значительный потенциал для расширения изучения русского языка. И, кажется, Горький явно к этому как-то причастен.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
4: Понял. Едем в автолинию.
5: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
8: Ее точно слушают. Реклама.
0: На радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: рекламы на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
3: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
3: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Финский моряк сам построил яхту на солнечных батареях и уже преодолел более 5000 километров. Сколько времени понадобилось для создания такой яхты и куда направляется финн, сейчас расскажу. Молодой финский инженер строил 11-метровую яхту в своем сарае и потратил на это примерно 200 дней и 30 тысяч долларов. Он установил солнечные панели на крыше яхты, внутри жилое помещение со всем необходимым – электрической плитой, небольшим холодильником и так далее. Благодаря солнечным батареям эта метеозависимая яхта разгоняется на все 13 км в час при ярком солнечном свете. Также инженер добавил вспомогательный парус, чтобы в том числе, конечно, была возможность экономить заряд солнечных батарей. Из Финляндии инженер отправился на Ибицу через Швецию, Данию, Германию и Францию. А потом пересек Гибралтар и продолжил свой путь по Атлантическому океану. Мужчины верят, солнечная энергия – это будущее настоящей свободы. Пожалуй, процитирую. «Чтобы жить свободно, не нужны миллионы, нужны лишь солнечный свет и решимость». Больше истории новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Башня «Глобус» или афера по-американски. 6 мая 1906 года в газете «Нью-Йорк Геральд» было опубликовано объявление с предложением вложиться в невероятный по своему размаху строительный проект. Некий Сэмюэль Фриде задумал возвести здание высотой 213 метров. Сейчас таким особо не удивишь, это как 50-этажный небоскреб, но в начале прошлого столетия это было бы самое высокое сооружение на планете. Проект Сэмюэля должен был копировать форму глобуса. Это как если бы на Эйфелеву башню поместили огромный шар. Башню «Глобус» планировалось разделить на 11 гигантских этажей, каждый из которых предлагал бы свои виды развлечений. Так, на самом первом уровне хотели расположить сад с рестораном, а еще театр, роллер-дром, зал для боулинга, зал с игровыми автоматами и так далее. Этажом выше Фриде думал разместить ни много ни мало целый ипподром и 4 большие цирковые арены. Почему 4? Да потому что каждая представляла бы определенный континент, и там должны были выступать животные с этого самого континента. На вершине Сэмюэль планировал разместить самый большой в мире прожектор. Чтобы дорогим гостям было удобно передвигаться, он предусмотрел огромные лифты и маленькую железную дорогу прямо внутри здания. Звучит фантастически, даже по современным меркам, да? Свой проект он оценил в 1,5 миллиона долларов. По некоторым подсчетам, сейчас это было бы в 55 раз больше. Мне кажется, не так уж много для такой грандиозной идеи. Судя по всему, инвесторы решили так же. Деньги Сэмюэлю потекли рекой. Предприниматель даже арендовал участок земли и нанял людей, чтобы вбили на нем несколько свай. Оркестр на открытие пригласил. На этом, собственно, все и закончилось. Через год тишины кто-то из инвесторов заподозрил неладное и стал угрожать судом. Но было уже поздно. Афера удалась, деньги пропали. Что в итоге стало с Сэмюэлем Фриде, история умалчивает. Возможно, информация хранится в каких-то секретных архивах. Одно мы знаем наверняка. Даже сейчас подобное реализовать было бы нельзя. Тем более с бюджетом в каких-то 55 миллионов долларов. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Агент, задание – найти 100% оригинальное масло.
5: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вопросы, которые волнуют науку. Группа исследователей из Австралии заметила, что не всегда котикам нравится сниматься в роликах с котиками. Подробности в ближайшие пару минут. Ученые из Австралии не отрицают, игровое взаимодействие человека и кошки может способствовать улучшению благополучия животного и укреплению эмоциональной связи между питомцем и хозяином. Но это возможно лишь при условии, что все участники согласны на такое игровое взаимодействие. Иначе безобидная игра может привести к стрессу и потенциальным травмам. Стресс, как я понимаю, у животного, потенциальные травмы у человека. Австралийские ученые заметили, что нередко на опубликованных в интернете видеороликах с котиками главные герои испытывают явный дискомфорт. У ученых это вызывает вопросы о том, как зрители и авторы таких видео воспринимают нежелание кошки участвовать в игре. Исследователи считают важным научить людей распознавать и, главное, уважать сигналы недовольства кошек и учитывать их предпочтения. Больше новостей из мира науки и не только в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка. Магазин Москва, Центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет. Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Каждый из нас влюблялся по уши. Кто-то один раз, а кто-то и не вспомнит, как много у него было таких волнительных моментов. Но сейчас это не важно. Важно, что же это значит «по уши». По одной из версий, фразеологизм дошел до нас аж из Древней Руси. Была такая традиция – свадебный сговор или, по-другому, рукобитие. Мероприятие обычно проходило в доме невесты через несколько дней после сватовства. Это такой обряд, в котором жених предлагает девушке руку и сердце в присутствии ее родителей. Так вот, на этом самом сговоре присутствовали ближайшие родственники молодых. Обсуждался день венчания, размер приданого, количество гостей и другие организационные вопросы. И вот перед этим торжественным мероприятием девушки дарили своим избранникам специальные серьги, которые, вот неожиданность, надо было носить там, где обычно носят серьги. Интересный момент. Чаще всего именно про мужиков говорят, что они влюблены по уши. И теперь-то мы с тобой знаем, почему не по нос, лоб или челку.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

Тебе некуда деваться.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе и тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: давай сыграем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер,
1: эхо мы спалим.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе, взамен тону в глазах карих.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: три часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.